Как мне найти для тебя слова? Для тебя слова, моя Москва. Как рассказать о тебе, Москва? Моя любовь, моя Москва. Знаешь, Москва,

не найти для тебя слова, для тебя слова, моя Москва. Как рассказать о тебе, Москва, моя любовь?